чудовищным сном. Но тогда это было делом самым простым и заурядным.